0: Modri фон. Изберите нови Samsung Galaxy A730 256 гига или Galaxy S26 Ultra 256 гига и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лети наручнине по енотни цени. Те 3 месеца безплачнега заврвания. С Galaxy Z Fold 8 пакар 12 месеца безплачнега заврвания.
1: Обищите с Germobil по облащени продаялец Телекома Словения у Меркатор Центру Табор и Елеклерку. Автомобили ПР. Проверена рабljena возила различных знамк, откупи, менjave, отплачила на положнице. Седай туди на нови локации на Мелски цести 21 у Марибору. Автомобили ПР.
2: Релакс! Не спреглейте ультра ласт минут понудб с заготовленим летом из Любяне. Заготовите си задня места у Гърчи, Турчи, Шпании, Черногори и в Египту по топ ценах. Гарантирана каковост. Лет из Любяне, хотел на обали и представник на дестинации. За вече информации и резервации на собищите в послованицах по всей Словении или на www.relax.si. Релакс туризъм. Най-вечи словенски организатор почитниц.
3: Маркетинг Афна Радионет.си.